богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скарб, ломинем вар, что тьми свят на злото. Ты чем пешчотом,

0: Смотри, ребята, о! Так, вишнавы, жадное буйство фарсики.
1: Радио «Погода» гра на пляже.